0: Давай, давай, давай, давай. Давай,
1: я ранен до стервятников на ней. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну как будто и уйди. В сумке есть конфеты, но они